тысячу лет, тысячу лет отключен интернет, связи нет. Несло на полюс, весло наполнись водой.

0: радио Infinity.
1: Я тебя совсем не понимаю, словно желтый снег.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.
1: Мы не вспомним от обещания ада. Мы видали его под землей. Мы все еще живы, и это наша награда.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В среду 19 августа ожидается переменная облачность. Ночью пройдут дожди, днем без осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду, вечером слабый. Давление будет расти 735 миллиметров. Температура воздуха ночью 11-13, а днем 18-20 градусов тепла. Восход солнца в 5 часов 28 минут, заход в 20 часов 11 минут. Долгота дня 14 часов 43. Минуты. В четверг 20 августа облачно с прояснениями, в первой половине дня пройдут небольшие дожди, днем до плюс 20. В пятницу без осадков и до плюс 21. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин. Реклама.
2: Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом.
3: Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.

Новости. Цены на импортные шины могут вырасти. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке стекол. Накануне депутат Дмитрий Гусев предложил уменьшить разрешенный уровень светопропускания вдвое. С нынешних 70% до 35%, то есть автовладельцы смогут использовать более темную тонировку. Примут изменения или нет, пока большой вопрос. Пересмотреть правила тонировки депутаты предлагают не в первый раз. Объясняют это жарким климатом и пользой тонировки для здоровья людей и состояния салона. Но инициативы отклоняют из-за рисков ухудшения обзора и роста числа аварий. Цены на импортные шины могут вырасти. Минпромторги обсуждают введение повышенных пошлин на резину иностранного производства для легковых автомобилей и легких грузовиков. Недавно российские, белорусские и казахстанские шинники обратились в Евразийскую экономическую комиссию с жалобами на слишком дешевую резину от китайских производителей. Теперь в правительстве думают о поддержке местных производителей. Окончательное решение пока не принято. Если пошлины введут, цены на автомобильную резину вырастут. На российских трассах появится больше беспилотного транспорта. Министр транспорта Андрей Никитин поделился планами в ходе встречи с коллегами из Таиланда. Автономные трамваи уже тестируют в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь их хотят запустить еще в 5-6 регионах. Также в министерстве обсуждают более сложную задачу – запустить беспилотные автобусы. А еще постепенно создают условия для высокоавтоматизированного транспорта. Сейчас беспилотники ездят с операторами в кабине, но в будущем они будут ездить полностью самостоятельно. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги. Infinity.

0: реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: нательник – нательная полосатая рубаха, отсюда и название, которую как предмет униформы носят военнослужащие многих стран, но лишь в России она стала особым символом, отличительным знаком настоящих мужчин. Дата 19 августа тоже выбрана не случайно. Существует мнение, что именно в этот день, в 1874 году, по инициативе великого князя Константина Николаевича Романова, носившего тогда высший военно-морской чин генерал-адмирал, император Александр II подписал указ о введении новой формы, которым тельняшка, специальная нательная рубаха, была введена как часть обязательной формы одежды русского моряка. Синие и белые поперечные полосы тельняшек соответствовали цветам Андреевского флага, официального флага русского военно-морского флота, и предполагалось, что новая часть обмундирования будет отличаться удобством и функциональностью. После революции 1917 года тельняшка также не потеряла своей популярности. Носить ее по-прежнему было престижно. Зато в советское время, помимо бело-синих тельняшек, появились новые цветовые решения. Поскольку моряки и речники носили тельняшки с темно-синими полосками, то при создании формы для ВДВ в 1969 году, по аналогии с формой моряков, тельняшки вошли в состав формы и у десантников, но цвет полосок был изменен на небесно-голубой. В итоге в 1990-х годах тельняшки с полосками разных цветов были разработаны и официально утверждены и для других родов войск.
1: Сегодня, 19 августа, Всемирный день фотографии. Дата праздника была выбрана в связи с тем, что в этот день, в 1839 году, широкой общественности был представлен метод получения отпечатка фото дагерротипа, прототипа фотографии. Данное изобретение принадлежит Луи-Жаку Мандедагеру, у которого патент на столь перспективную инновацию выкупило правительство Франции. Оно и провозгласило его изобретение подарком миру. Ведь изобретение Дагера стало первым шагом на пути к фотографии как общедоступной технологии. Фотография, которая сегодня прочно утвердилась практически во всех сферах нашей жизни, имеет давнюю историю. Но именно дагерротипия, а процесс получения изображения на металлической пластине, считается первым практическим способом фотографирования. Она, а вернее получение закрепленного изображения, была создана в начале 1820-х годов французским изобретателем Жозефом Ньепсом, однако носит имя Луи Дагера, поскольку именно ему удалось получить изображение и зафиксировать его на медной пластине, покрытой серебром. Поэтому именно дагерротипия считается родоначальницей современной фотографии. В последующие годы множество ученых продолжало совершенствовать процесс получения фотографий, используя разные материалы и реактивы. В 1861 году Джеймс Максвелл сумел воспроизвести цветное фото, а изобретение в 1981 году компании Sony цифровой камеры позволило делать цифровые фотографии и отказаться от традиционной фотопленки.
2: А в этот день события, ставшие историей.

0: Звоните в рекламе искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 20 по 24 августа Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк Рускеала, Петергоф. Едем на большом автобусе из Драгобужа. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня и 1 ночь аквапарк «Лебяжий» в Минске. Динопарк и Минский зоопарк и дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». 5 сентября аквакомплекс «Лужники», 5 часов терм и водных горок. 6 сентября остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. С 12 по 13 сентября Минск, замки Мира и Несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня города Минска. 12 сентября остров мечты, парк развлечений, в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуж» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуж Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: стоит изобиловать приятными подарками и сюрпризами. У всех знаков наибольшее число удивительных происшествий в этот день произойдет в сфере чувств, что особенно актуально для тех, кто находится в поисках подходящей второй половинки.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня займутся совершенствованием своего профессионального мастерства. С этой целью сразу после работы вы отправитесь на семинар, который будет проходить под руководством особой, имеющей огромный авторитет в деловом сообществе.
0: Тельцы в этот день попытаются вдохнуть новую жизнь в свой семейный союз. После работы вы приобретете подарок для своей второй половинки и отправите ей цветы, в которые будет вложена записка очень личного содержания.
2: Близнецы сегодня будут заняты поисками подходящего собеседника. В итоге самым достойным слушателем для вас окажется чей-то четвероногий друг, с которым вы случайно повстречаетесь во время вечерней прогулки.
0: Раки в этот день отважатся на крупные перемены в своей наружности. Запланированные вами мероприятия пройдут на удивление хорошо, о чем будут свидетельствовать восхищенные взгляды случайных прохожих.
2: Львы будут очень эмоционально относиться к своим служебным неудачам. Маленькая ошибка, обнаруженная в важных делах, станет для вас причиной сильной депрессии и желания провалиться сквозь землю от стыда за свою профессиональную несостоятельность.
0: Девам сегодня не следует злоупотреблять новаторством в профессиональной сфере. Есть риск, что начальство не оценит проявленный вами креатив и заставит вас с нуля переделывать очень трудоемкое задание.
2: Весам следует особенно внимательно проверять качество употребляемых в пищу продуктов. Если вы не захотите, чтобы расплатой за вашу легкомысленность стало сильнейшее пищевое расстройство, ни в коем случае не пренебрегайте этим советом.
0: Скорпионы в этот день захотят блеснуть своими глубокими познаниями. Однако, как выяснится, человек, которого вы попытаетесь удивить такой эрудицией, окажется обладателем невероятно широкого кругозора.
2: Стрельцы в этот день уделят очень мало внимания происходящим событиям. Куда больше, чем ссоры между коллегами или очередные прихоти начальства, вас будут волновать свои личные переживания, главным героем которых окажется ваша новая пассия.
0: Козерогам удастся организовать случайную встречу с очень влиятельным человеком. Заранее настроившись на сложный разговор, вы завоюете симпатию этой особы и получите от нее согласие составить вам протекцию в каком-то важном вопросе.
2: Водолеям на этот день следует отказаться от каких-либо важных свершений. Если вы не хотите, чтобы наградой за ваши каторжные труды стало лишь горькое разочарование, не беритесь за новые дела и откажитесь от участия в рискованных авантюрах.
0: Рыбы в этот день предпримут попытки помириться со своей второй половинкой. Ваши усилия действительно принесут неплохие плоды. Однако ваш любимый человек не сможет окончательно забыть о неприятном инциденте, который возник по вине.

0: новости 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В среду 19 августа ожидается переменная облачность. Ночью пройдут дожди, днем без осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду, вечером слабый. Давление будет расти 735 миллиметров. Температура воздуха ночью 11-13, а днем 18-20 градусов тепла. Восход солнца в 5 часов 28 минут, заход в 20 часов 11 минут. Долгота дня 14 часов 43 минуты. В четверг 20 августа облачно с прояснениями, в первой половине дня пройдут небольшие дожди, днем до плюс 20. В пятницу без осадков и до плюс 21. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: отправляет людей на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. 9-27-82. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-1039, 8-48-144, 4-27-02, 4-11-57 и 4-14-93. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 22 августа. Мелехово, Талиш, Вознесенская, Давидова пустынь, музей-усадьба Антона Павловича Чехова, уютная атмосфера Мелехова, праздник трех спасов, святой источник в Талише и посещение Вознесенской Давидовой пустыни. Стоимость от 6450 рублей. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Изменения в транспортном законодательстве вступят в силу с 1 сентября 2026 года, об этом сообщило Министерство транспорта Российской Федерации. С этого дня билеты на электрички можно будет вернуть как через интернет, так и через кассу. Пассажирам поездов дальнего следования необходимо будет уведомить об изменениях условий поездки. Места для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья в первую очередь смогут получить люди, использующие кресло-коляски. Кроме того, закреплены требования к предоставлению помощи маломобильным пассажирам в аэропортах и на борту самолетов. Маркировку изображений, аудио и видео, созданных с использованием больших моделей искусственного интеллекта, могут сделать обязательной в России. Это следует из проекта поправок, принятому в июле закону об ИИ и Гражданскому кодексу, с которыми ознакомились ведомости. По словам двух собеседников издания, сегодня проект рассмотрит рабочая группа по регулированию и административным барьерам. Поправки меняют подход, закрепленный в рамочном законе об искусственном интеллекте. Сейчас он предусматривает лишь возможность предупреждать об использовании нейросети при создании аудио и визуальных материалов. Крупные сайты, соцсети и другие платформы с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей должны обеспечить техническую возможность размещать такую отметку. Соответствующая статья закона вступит в силу с 1 марта 2027 года. И в завершении выпуска: повышенная активность кошки в ночное время чаще всего связана с природными инстинктами животного, однако в некоторых случаях такое поведение может свидетельствовать о стрессе, ошибках в содержании или о проблемах со здоровьем питомца, пишут «Известия». Специалисты напомнили, что кошки являются сумеречными хищниками, пик активности которых приходится на рассвет и закат. Зрение животных хорошо приспособлено к слабому освещению, а многие потенциальные объекты охоты также проявляют активность в это время. Однако, по словам ветеринаров, ночное бодрствование кошки может быть связано и с другими причинами. Питомцу может не хватать физической нагрузки и активности в течение дня. Зачастую животное может просыпаться из-за голода, скуки, желания поиграть или привлечь внимание хозяина. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: компаниях.
1: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Начальник кормоцеха, тракторист-машинист и ветеринарный врач-ортопед. Зарплата 120 тысяч рублей. Водитель погрузчика, ветеринарный врач, зоотехник, механик по техобслуживанию транспорта и инженер-программист. Заработная плата 100 тысяч рублей. Водитель грузового транспорта и механик-электрик. Зарплата 90 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Оператор машинного доения и специалист по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Водитель категории С, бухгалтер, озеленитель и подсобный рабочий 60 тысяч рублей. Также требуется оператор по искусственному осеменению животных 115 тысяч рублей, тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч, электромонтер 77 тысяч, повар 50 тысяч, диспетчер 55 тысяч и уборщица 40 тысяч рублей. Зарплата руководителей подразделений и некоторых специалистов обсуждается индивидуально. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
2: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Кроссоверы Tenet Plus L4 и L6 поступят в продажу в конце августа. На первом этапе обе модели будут доступны только с базовым двигателем и передним приводом. Позднее более крупный L6 получит полный привод, более мощный двигатель и другую коробку передач. А в следующем году линейка может пополниться гибридной версией. Джетур начал продажи лимитированной серии кроссоверов T1. Машины отличаются матовой черной окраской кузова, ярко-красными тормозными суппортами и другими акцентами. Техника та же. Привод полный. Под капотом турбомотор на 245 лошадиных сил и 8-ступенчатый автомат. Цена от 4 миллионов 200 тысяч с учетом скидок. В Новосибирской области может появиться новый автомобильный завод. Местные власти ведут переговоры с китайскими партнерами. Площадка будет мультибрендовой. То есть здесь будут одновременно выпускать машины разных марок и типов. Например, легковые модели, грузовики, автобусы и спецтехнику. Двигателей пока немного, а переговоры в самом разгаре. Недавно в России стартовали продажи пикапа Фотон Тунланд V9. Его внешность оценят любители больших американских пикапов типа Ram 1500. Машина получилась массивной и внушительной, но двигатель под капотом куда скромнее, чем у американцев. А в салоне много электроники, как у современных китайских кроссоверов. Подробнее о новом Фотон Тунланд V9 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: За каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
4: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
5: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «Барс». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
6: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
7: квитанциях за жилищно-коммунальные услуги все чаще встречается строка «Страхование жилья», которое многие собственники оплачивают по привычке, не вникая в суть. Однако, как рассказал агентству Prime общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, это одна из немногих услуг, от которых можно абсолютно законно отказаться без каких-либо негативных последствий, передает агентство Data.ru. Данный вид страхования носит исключительно добровольный характер. Согласно статье 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, страховка не входит в перечень обязательных платежей за жилое помещение и коммунальные ресурсы. Неоплата этой конкретной строки не влечет за собой начисление штрафов, пени, отключения света или воды, а также не формирует реальную задолженность перед ресурсоснабжающими организациями.
1: Закрома Родины.
7: В Социальном фонде России накануне напомнили о том, когда можно подавать заявление для продления единого пособия. Заявление для оформления пособия на новый срок можно подавать, начиная с последнего месяца периода действующего назначения, говорится в сообщении, опубликованном в канале Социального фонда. Если такое заявление будет оформлено в последнем месяце срока назначения при его одобрении, пособие будет перечисляться в соответствии с графиком без перерыва. Если заявление отправлено позже, пособие установят с месяца подачи заявления и выплата поступит в течение 5 рабочих дней после назначения, пояснили в фонде. Заявление можно подать на госуслугах, в клиентской службе Социального фонда России или в многофункциональном центре.
1: Деньги дороги, как память.
7: Туры в Турцию на сентябрь за лето подорожали почти на 20%, сообщила Ассоциация туроператоров России. По ее данным, горящие туры в Турцию исчезли как класс. Чем раньше туристы бронируют отдых, тем дешевле он обходится. По данным АТОР, в апреле и мае цены на туры в сентябре находились на наиболее комфортных значениях, а к августу они выросли примерно на 20% в отдельных популярных отелях на 40% и более. Можно констатировать, что горящие туры в Турцию исчезли как класс. Туроператоры в этом году очень хорошо закрывают и свои гарантированные блоки мест в турецких отелях на сентябрь, и блоки выкупленных кресел в самолетах. Гореть попросту нечему, отмечается в пресс-релизе ассоциации. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Вам желаем в этот день счастья, мира, радости и здоровья и успехов, а плодам лишь сладости. Сегодня яблочный спас. С праздником вас!
1: В эфире «Радио Инфинити».

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В среду 19 августа ожидается переменная облачность. Ночью пройдут дожди, днем без осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду, вечером слабый. Давление будет расти 735 миллиметров. Температура воздуха ночью 11-13, а днем 18-20 градусов тепла. Восход солнца в 5 часов 28 минут, заход в 20 часов 11 минут. Долгота дня 14 часов 43 минуты. В четверг 20 августа облачно с прояснениями, в первой половине дня пройдут небольшие дожди, днем до плюс 20. В пятницу без осадков и до плюс 21. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте «ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
3: Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.

0: Мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: а бактерии погибают. С помощью специального приложения работы прибора можно управлять удаленно. HeatWave Go оснащен отражающей изоляционной крышкой из нержавеющей стали и инфракрасной нагревательной трубкой в верхней части контейнера. Умный паяльник. Пайка – достаточно кропотливая работа, требующая напряжения внимания и определенных усилий при соединении мелких деталей, для чего приходится иногда пользоваться увеличительным стеклом. Умный паяльник D01 с собственной камерой и подключением к смартфону предлагает необычную альтернативу этой сложившейся практике. D01 имеет встроенную HD-камеру в паре с лампой мощностью 800 люменов, которая передает все происходящее в реальном времени на дисплей смартфона. У паяльника 5 температурных режимов, отображаемых на светодиодной панели. На нагрев до заданной температуры уходит всего 9 секунд. В комплект входит 3 разновидности жал – остроконечные, долотообразные и ножевые. В автономном режиме работу D01 обеспечивает литий-ионная батарея емкостью 3000 мАч. Достаточно для пайки в течение 40 минут после полуторачасовой зарядки. Также умный паяльник работает и от сети. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity. За твою победу.

0: знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 20 по 24 августа Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк Рускеала, Петергоф, едем на большом автобусе из Дорогобужа. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня и 1 ночь аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк и Минский зоопарк и дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». 5 сентября аквакомплекс «Лужники», 5 часов терм и водных горок. 6 сентября остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. С 12 по 13 сентября Минск, замки Мира и Несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня города Минска. 12 сентября остров мечты, парк развлечений, в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Дорогобуж Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново, Дорогобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.

0: изобиловать приятными подарками и сюрпризами. У всех знаков наибольшее число удивительных происшествий в этот день произойдет в сфере чувств, что особенно актуально для тех, кто находится в поисках подходящей второй половинки.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня займутся совершенствованием своего профессионального мастерства. С этой целью сразу после работы вы отправитесь на семинар, который будет проходить под руководством особой, имеющей огромный авторитет в деловом сообществе.
0: Тельцы в этот день попытаются вдохнуть новую жизнь в свой семейный союз. После работы вы приобретете подарок для своей второй половинки и отправите ей цветы, которые будет вложена записка очень личного содержания.
2: Близнецы сегодня будут заняты поисками подходящего собеседника. В итоге самым достойным слушателем для вас окажется чей-то четвероногий друг, с которым вы случайно повстречаетесь во время вечерней прогулки.
0: Раки в этот день отважатся на крупные перемены в своей наружности. Запланированные вами мероприятия пройдут на удивление хорошо, о чем будут свидетельствовать восхищенные взгляды случайных прохожих.
2: Львы будут очень эмоционально относиться к своим служебным неудачам. Маленькая ошибка, обнаруженная в важных делах, станет для вас причиной сильной депрессии и желания провалиться сквозь землю от стыда за свою профессиональную несостоятельность.
0: Девам сегодня не следует злоупотреблять новаторством в профессиональной сфере. Есть риск, что начальство не оценит проявленный вами креатив и заставит вас с нуля переделывать очень трудоемкое задание.
2: Весам следует особенно внимательно проверять качество употребляемых в пищу продуктов. Если вы не захотите, чтобы расплатой за вашу легкомысленность стало сильнейшее пищевое расстройство, ни в коем случае не пренебрегайте этим советом.
0: Скорпионы в этот день захотят блеснуть своими глубокими познаниями. Однако, как выяснится, человек, которого вы попытаетесь удивить такой эрудицией, окажется обладателем невероятно широкого кругозора.
2: Стрельцы в этот день уделят очень мало внимания происходящим событиям. Куда больше, чем ссоры между коллегами или очередные прихоти начальства, вас будут волновать свои личные переживания, главным героем которых окажется ваша новая пассия.
0: Козерогам удастся организовать случайную встречу с очень влиятельным человеком. Заранее настроившись на сложный разговор, вы завоюете симпатию этой особой и получите от нее согласие составить вам протекцию в каком-то важном вопросе.
2: Водолеям на этот день следует отказаться от каких-либо важных свершений. Если вы не хотите, чтобы наградой за ваши каторжные труды стало лишь горькое разочарование, не беритесь за новые дела и откажитесь от участия в рискованных авантюрах.
0: Рыбы в этот день предпримут попытки помириться со своей второй половинкой. Ваши усилия действительно принесут неплохие плоды. Однако ваш любимый человек не сможет окончательно забыть о неприятном инциденте, который возник по

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: Вчера Дорогобужская районная организация Всероссийского общества инвалидов отметила свое 38-летие. На протяжении многих лет организация объединяет людей с ограниченными возможностями здоровья, помогает защищать их права, поддерживает инициативы, создает условия для общения и активной жизни. Глава Дорогобужского округа Константин Серенков поздравил участников Всероссийского общества инвалидов с праздником, а в качестве подарка предложил организовать экскурсию в живописное село Высокое. Автобус будет предоставлен администрации округа безвозмездно. Праздничная встреча прошла в теплой и душевной атмосфере. Участники читали стихи, пели песни и делились хорошим настроением, а завершилось мероприятие чаепитием за общим столом. Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» проходит в Дорогобужском округе и продлится до 25 августа. Традиционно жители помогают нуждающимся семьям собрать все необходимое для детей к 1 сентября. В числе первых приняли участие в акции директор Дорогобужского дома детского творчества Людмила Смольянинова и работники учреждения. Напомним, что пункты приема работают с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов по следующим адресам. В Дорогобуже, в доме детского творчества, улица Путенкова, дома 1, в Верхнепровском, в детской школе искусств Ленина, дом 9. Каждый желающий может принести в пункты приема тетради и альбомы для рисования, дневники, обложки для учебников и тетрадей, ручки, простые цветные карандаши, фломастеры, краски и кисти, пластилин и принадлежности для лепки, а также ластики, линейки, точилки, пеналы, папки и новые ранцы. Также в Дорогобужском округе проходит экологическая акция по сбору батареек. Акция по сбору батареек – это возможность привлечь внимание к тому, что эти элементы питания нельзя выбрасывать с обычным мусором. В состав источников малого тока входят вредные химические элементы. Одна маленькая батарейка наносит значительный вред окружающей среде, если просто ее выкинуть. Акция продлится до 28 августа. Отработанные батарейки можно принести в пункты приема с понедельника по пятницу с 9 до 15 часов. В поселке Верхнепровском, в школы номер 1, номер 2 и номер 3, в Дорогобуже, в школы номер 1 и номер 2, а также в дом детского творчества. По завершении акции собранные батарейки будут вывезены региональным оператором в сфере обращения с отходами и переданы в специализированную организацию для утилизации. Примите участие в акции, это отличная возможность внести свой вклад в защиту экологии. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, осадков не ожидается, ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду, вечером слабый, давление будет расти 735 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 19 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама.
3: Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Стоимость от 14 950 рублей. 22 августа ВДНХ плюс шоу «Русалочка». Трансфер 4,5 тысячи рублей. Трансфер плюс шоу от 6 650. 23 августа Тверь плюс Тверь. Старица, новинка сезона, 5980 рублей. 29 августа Флёново. Места ограничены, бронируйте заранее. Подарите себе день отдыха, впечатлений и красивых воспоминаний. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039, 8 448 144 42 702 411 57 и 414 93. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82.
2: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

Новости. Цены на импортные шины могут вырасти. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке стекол. Накануне депутат Дмитрий Гусев предложил уменьшить разрешенный уровень светопропускания вдвое. С нынешних 70% до 35%, то есть автовладельцы смогут использовать более темную тонировку. Примут изменения или нет, пока большой вопрос. Пересмотреть правила тонировки депутаты предлагают не в первый раз. Объясняют это жарким климатом и пользой тонировки для здоровья людей и состояния салона. Но инициативы отклоняют из-за рисков ухудшения обзора и роста числа аварий. Цены на импортные шины могут вырасти. Минпромторги обсуждают введение повышенных пошлин на резину иностранного производства для легковых автомобилей и легких грузовиков. Недавно российские, белорусские и казахстанские шинники обратились в Евразийскую экономическую комиссию с жалобами на слишком дешевую резину от китайских производителей. Теперь в правительстве думают о поддержке местных производителей. Окончательное решение пока не принято. Если пошлины введут, цены на автомобильную резину вырастут. На российских трассах появится больше беспилотного транспорта. Министр транспорта Андрей Никитин поделился планами в ходе встречи с коллегами из Таиланда. Автономные трамваи уже тестируют в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь их хотят запустить еще в 5-6 регионах. Также в министерстве обсуждают более сложную задачу – запустить беспилотные автобусы. А еще постепенно создают условия для высокоавтоматизированного транспорта. Сейчас беспилотники ездят с операторами в кабине, но в будущем они будут ездить полностью самостоятельно. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых четвертых классов, для третьих, четвертых, пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнеднепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.

0: Новости спорта.
1: Победительница Ролан-Гарос Мира Андреева вышла в 1/8 финала Мастерса в Цинциннати, обыграв в матче третьего круга 37-ю ракетку мира из Индонезии Джаничи Чен 6-1, 7-6. Андреева в пятый раз в этом году пробилась в четвертый круг турнира категории ВТА-1000. К слову, 18-я ракетка мира Андрей Рублев не сумел пробиться в четвертый круг Мастерса, уступив в третьем раунде 47-й ракетке португальцу Нуну Боржишу в двух сетах. Рублев впервые с 2020 года покинет топ-20 мирового рейтинга. Футболисты Акрона в гостях неожиданно обыграли ЦСКА 1-0 в матче второго тура группового этапа пути РПЛ Кубка России. Это первое поражение армейцев в новом сезоне. Единственный гол на 9-й минуте забил форвард гостей Кевин Аривала, который затем на 57-й минуте получил прямую красную карточку за удар локтем. Несмотря на численное меньшинство, во втором тайме тольяттинцы удержали победный счет и вышли на второе место в турнирной таблице группы D. Лидирует в этом квартете по-прежнему Ростов, обыгравший 1-0 дома московский «Локомотив». Лидер железнодорожников Алексей Батраков приехал на матч, но остался вне заявки. Он решил поддержать команду из сектора для болельщиков и лично объявить фанатской трибуне, что перейдет в турецкий «Галатасарай». Квартет B возглавил Ахмат, выигравший дома у воронежского «Факела» 2-1. К слову, в этой встрече первый гол в исполнении Георгия Милкадзе был забит уже на 9-й секунде матча. Это второй по скорости мяч в истории турнира. А Оренбург вышел на первое место в группе A, уверенно обыграв родину 4-1 на выезде. Хоккеисты тольяттинской «Лады» обыграли четвертьфиналиста прошлого розыгрыша Кубка Гагарина Салават Юлаев 6-3 во втором туре предсезонного турнира Кубок Республики Башкортостан и вышли на второе место в турнирной таблице, уступая только Амуру. Хабаровчане, в свою очередь, одержали вторую победу, взяв верх над Барысом 5-1. Тем временем в Ярославле действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» в товарищеском матче по булитам обыграл нижегородская «Торпеда» 2-1. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио Infinity.

0: Решающая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В квитанциях за жилищно-коммунальные услуги все чаще встречается строка «Страхование жилья», которое многие собственники оплачивают по привычке, не вникая в суть. Однако, как рассказал агентству Prime общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, это одна из немногих услуг, от которых можно абсолютно законно отказаться без каких-либо негативных последствий, передает агентство Data.ru. Данный вид страхования носит исключительно добровольный характер. Согласно статье 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, страховка не входит в перечень обязательных платежей за жилое помещение и коммунальные ресурсы. Неоплата этой конкретной строки не влечет за собой начисление штрафов, пени, отключения света или воды, а также не формирует реальную задолженность перед ресурсоснабжающими организациями.
0: Закрома Родины.
1: В Социальном фонде России накануне напомнили о том, когда можно подавать заявление для продления единого пособия. Заявление для оформления пособия на новый срок можно подавать, начиная с последнего месяца периода действующего назначения, говорится в сообщении, опубликованном в канале Социального фонда. Если такое заявление будет оформлено в последнем месяце срока назначения при его одобрении, пособие будет перечисляться в соответствии с графиком без перерыва. Если заявление отправлено позже, пособие установят с месяца подачи заявления и выплата поступит в течение 5 рабочих дней после назначения, пояснили в фонде. Заявление можно подать на госуслугах, в клиентской службе Социального фонда России или в многофункциональном центре.
0: Деньги дороги, как память.
1: Туры в Турцию на сентябрь за лето подорожали почти на 20%, сообщила Ассоциация туроператоров России. По ее данным, горящие туры в Турцию исчезли как класс. Чем раньше туристы бронируют отдых, тем дешевле он обходится. По данным Мотор, в апреле и мае цены на туры в сентябре находились на наиболее комфортных значениях, а к августу они выросли примерно на 20% в отдельных популярных отелях на 40% и более. Можно констатировать, что горящие туры в Турцию исчезли как класс. Туроператоры в этом году очень хорошо закрывают и свои гарантированные блоки мест в турецких отелях на сентябрь, и блоки выкупленных кресел в самолетах. Гореть попросту нечему, отмечается в пресс-релизе ассоциации. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек. Infinity.

0: Вам желаем в этот день счастья, мира, радости и здоровья и успехов, а плодам лишь сладости. Сегодня яблочный спас. С праздником вас!
1: Радио Infinity. За удачу!

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера Сафоновский округ с рабочим визитом посетили заместитель председателя правительства Смоленской области Анастасия Гапеева и министр культуры и туризма Михаил Ивушин. Совместно с главой муниципального образования Сафоновский муниципальный округ Антоном Кухаревым они проконтролировали ход работ по реконструкции детской художественной школы, в которой планируется организация школы креативных индустрий. А также обсудили с подрядчиком выполненные работы, что еще предстоит сделать, указали на необходимость ускорить темпы и четко соблюдать утвержденные сроки выполнения работ. Также Антон Николаевич проинспектировал работы по благоустройству территории Центральной районной библиотеки. Внутри здания основные работы завершены, сейчас идет благоустройство прилегающей территории фасада. Глава округа лично проконтролировал ход работ, укладку плитки у крыльца и вокруг здания, монтаж водоотводных лотков и оштукатуривание цоколя. Контроль сроков и качества благоустройства будет продолжен до полного завершения. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев вчера поздравил со столетним юбилеем Наталью Ивановну Соколову. Несовершеннолетний узник фашистских концлагерей, ветеран труда, труженик тыла и участник Великой Отечественной войны, Наталья Ивановна принадлежит к великому поколению победителей. За этой биографией стоит огромная сила воли и история нашей страны. Глава выразил искренние пожелания Наталье Ивановне, пожелав здоровья и долгих лет. Детская площадка на Горном систематически подвергается актам вандализма. Позавчера там вновь зафиксированы случаи порчи имущества, повреждены качели и скамейка. Подобные действия не просто портят внешний вид площадки, а они лишают детей возможности играть на новом оборудовании, а жителей комфортного отдыха. Напоминаем, что умышленная порча муниципального имущества влечет за собой административную ответственность согласно законодательству. Восстановительные работы будут выполнены в ближайшее время силами МБУ УКХ. Пожалуйста, следите за сохранностью площадки, не ломайте оборудование сами и объясняйте детям правила безопасности во время игр. Давайте вместе сохраним благоустройство города. 16 августа на лыжероллерной трассе города Десногорска прошло открытое первенство, в которое участвовали спортсмены из Сафоновской спортивной школы. Среди девочек 2013 года рождения и младше на дистанции 2,5 километра первое место заняла Диана Зюзина, третье место у Вики Бобровой и Кати Ивановой. Среди юношей 2011-2012 годов рождения на дистанции 7,5 километра второе место у Егора Жукова. Настоящий фурор произвели девушки 2011-2012 годов рождения на дистанции 5 километров, заняв весь пьедестал почета. Первое место Кристина Фролова, второе Вероника Афанасьева, третье Алевтина Шушуева. Наши поздравления! Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, осадков не ожидается, ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду, вечером слабое давление будет расти 735 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 19 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Успех рекламы измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте «ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
3: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В 2026 году страховую пенсию по старости в России могут получать мужчины, достигшие 64 лет, и женщины, которым исполнилось 59 лет. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Социального фонда России. В ведомстве пояснили, что в этом году право на пенсию получили мужчины 62 года рождения и женщины 67. В Социальном фонде напомнили, что для возникновения права на страховую пенсию по старости необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов. С 1 сентября в России лимит сверхурочной работы увеличится со 120 до 240 часов в год, передают РИА Новости со ссылкой на документ на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно его тексту, это должно быть предусмотрено в коллективном договоре или отраслевом соглашении, которое касается конкретного работодателя. Как уточняет агентство, изменения не распространяются на тех, кто работает во вредных условиях или в государственных и муниципальных учреждениях. Для них лимит по-прежнему составит 120 часов. Для привлечения некоторых сотрудников работодатель должен будет получить их письменное согласие. И в завершении выпуска. Возвращение в рабочий ритм после отпуска обычно занимает от 3 до 7 дней. Облегчить этот период помогут 2 свободных дня между путешествием и выходом на работу, рассказал газете «Ру» бизнес-эксперт Дмитрий Трипольский. «Постотпускной синдром – не лень и не каприз, а естественная реакция на смену ритма жизни», – отметил эксперт. Он посоветовал возвращаться из поездки не менее чем за 48 часов до начала работы. За это время можно восстановить привычный рацион и постепенно сдвинуть время сна и пробуждения на 30-40 минут в сторону рабочего графика. При этом заранее просматривать накопившуюся почту и рабочие чаты не стоит. Это может вызвать тревогу и испортить последние дни отдыха, рекомендовал специалист. В первый рабочий день эксперт посоветовал разобрать входящее сообщение, составить список задач и коротко обсудить с коллегами произошедшее за время отсутствия. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.

0: этот день. События, ставшие историей.
1: 19 августа – день рождения русской тельняшки. Тельняшка, в народе также тельник, нательная полосатая рубаха, отсюда и название, которую, как предмет униформы, носят военнослужащие многих стран, но лишь в России она стала особым символом, отличительным знаком настоящих мужчин. Дата 19 августа тоже выбрана не случайно. Существует мнение, что именно в этот день, в 1874 году, по инициативе великого князя Константина Николаевича Романова, носившего тогда высший военно-морской чин генерал-адмирал, император Александр II подписал указ о введении новой формы, которым тельняшка, специальная нательная рубаха, была введена как часть обязательной формы одежды русского моряка. Синие и белые поперечные полосы тельняшек соответствовали цветам Андреевского флага, официального флага русского военно-морского флота, и предполагалось, что новая часть обмундирования будет отличаться удобством и функциональностью. После революции 1917 года тельняшка также не потеряла своей популярности. Носить ее по-прежнему было престижно. Зато в советское время помимо бело-синих тельняшек появились новые цветовые решения. Поскольку моряки и речники носили тельняшки с темно-синими полосками, то при создании формы для ВДВ в 1969 году, по аналогии с формой моряков, тельняшки вошли в состав формы и у десантников, но цвет полосок был изменен на небесно-голубой. В итоге в 1990-х годах тельняшки с полосками разных цветов были разработаны и официально утверждены и для других родов войск.
2: Сегодня, 19 августа, Всемирный день фотографии. День фотографии. Дата праздника была выбрана в связи с тем, что в этот день, в 1800

0: практически во всех сферах нашей жизни имеет давнюю историю. Но именно дагерротипия, процесс получения изображения на металлической пластине, считается первым практическим способом фотографирования. Она, а вернее получение закрепленного изображения, была создана в начале 1820-х годов французским изобретателем Жозефом Ньепсом, однако носит имя Луи Дагера, поскольку именно ему удалось получить изображение и зафиксировать его на медной пластине, покрытой серебром. Поэтому именно дагерротипия считается родоначальницей современной фотографии. В последующие годы множество ученых продолжало совершенствовать процесс получения фотографий, используя разные материалы и реактивы. В 1861 году Джеймс Максвелл сумел воспроизвести цветное фото, а изобретение в 1981 году компании Sony цифровой камеры позволило делать цифровые фотографии и отказаться от традиционной фотопленки.
1: А в этот день события, ставшие историей.

0: определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 20 по 24 августа Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк Рускеала, Петергоф. Едем на большом автобусе из Дорогобужа. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня и 1 ночь аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк и Минский зоопарк и дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». 5 сентября аквакомплекс «Лужники», 5 часов терм и водных горок. 6 сентября остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. С 12 по 13 сентября Минск, замки Мира и Несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня города Минска. 12 сентября остров мечты, парк развлечений, в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Дорогобуж Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
5: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: изобиловать приятными подарками и сюрпризами. У всех знаков наибольшее число удивительных происшествий в этот день произойдет в сфере чувств, что особенно актуально для тех, кто находится в поисках подходящей второй половинки.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня займутся совершенствованием своего профессионального мастерства. С этой целью сразу после работы вы отправитесь на семинар, который будет проходить под руководством особой, имеющей огромный авторитет в деловом сообществе.
0: Тельцы в этот день попытаются вдохнуть новую жизнь в свой семейный союз. После работы вы приобретете подарок для своей второй половинки и отправите ей цветы, в которые будет вложена записка очень личного содержания.
2: Близнецы сегодня будут заняты поисками подходящего собеседника. В итоге самым достойным слушателем для вас окажется чей-то четвероногий друг, с которым вы случайно повстречаетесь во время вечерней прогулки.
0: Раки в этот день отважатся на крупные перемены в своей наружности. Запланированные вами мероприятия пройдут на удивление хорошо, о чем будут свидетельствовать восхищенные взгляды случайных прохожих.
2: Львы будут очень эмоционально относиться к своим служебным неудачам. Маленькая ошибка, обнаруженная в важных делах, станет для вас причиной сильной депрессии и желания провалиться сквозь землю от стыда за свою профессиональную несостоятельность.
0: Девам сегодня не следует злоупотреблять новаторством в профессиональной сфере. Есть риск, что начальство не оценит проявленный вами креатив и заставит вас с нуля переделывать очень трудоемкое задание.
2: Весам следует особенно внимательно проверять качество употребляемых в пищу продуктов. Если вы не захотите, чтобы расплатой за вашу легкомысленность стало сильнейшее пищевое расстройство, ни в коем случае не пренебрегайте этим советом.
0: Скорпионы в этот день захотят блеснуть своими глубокими познаниями. Однако, как выяснится, человек, которого вы попытаетесь удивить такой эрудицией, окажется обладателем невероятно широкого кругозора.
2: Стрельцы в этот день уделят очень мало внимания происходящим событиям. Куда больше, чем ссоры между коллегами или очередные прихоти начальства, вас будут волновать свои личные переживания, главным героем которых окажется ваша новая пассия.
0: Козерогам удастся организовать случайную встречу с очень влиятельным человеком. Заранее настроившись на сложный разговор, вы завоюете симпатию этой особы и получите от нее согласие составить вам протекцию в каком-то важном вопросе.
2: Водолеям на этот день следует отказаться от каких-либо важных свершений. Если вы не хотите, чтобы наградой за ваши каторжные труды стало лишь горькое разочарование, не беритесь за новые дела и откажитесь от участия в рискованных авантюрах.
0: Рыбы в этот день предпримут попытки помириться со своей второй половинкой. Ваши усилия действительно принесут неплохие плоды. Однако ваш любимый человек не сможет окончательно забыть о неприятном инциденте, который возник по

0: Новости спорта.
1: Футболисты Фенербахче дома сыграли в ничью с французским Лионом 1-1 в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Счет в этой игре открыли гости. От поражения турецкий клуб спас гол новичка команды, экс-нападающего Манчестер Юнайтед Мейсона Гринвуда. В параллельных матчах игрового дня Динамо Загреб дома сыграла в ничью с норвежским Викингом 2-2, а болгарский Левски также разошелся миром с греческим АЕКом 0-0. Пресс-служба «Барселоны» официально объявила о подписании контракта с обладателем «Золотого мяча» и капитаном сборной Испании Родри. Соглашение рассчитано на 4 года. Трансфер 30-летнего полузащитника из «Манчестер-Сити» обошелся каталонцам в 60 миллионов евро плюс еще 15 миллионов бонусами. Прошедшим летом Родри привел сборную Испании к победе на чемпионате мира и был признан лучшим игроком турнира. Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Патрик Виера назначен главным тренером сборной Сенегала по футболу. На этом посту он сменил Папа Тиау, отправленного в отставку после вылета команды в 1/16 финала чемпионата мира от Бельгии. 50-летний специалист, родившийся в столице Сенегала Дакаре, в 6-летнем возрасте переехал во Францию, но теперь возвращается на историческую родину. За свою карьеру Виера работал в Нью-Йорк-Сити, Ницце, Кристал Пэлас, Страсбурге и Дженуа, а это назначение станет для него первым опытом работы на уровне сборных. Бой Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, который британские СМИ называют битвой за Британию, пройдет 20 ноября в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden. Как сообщает Daily Mail, боксеры уже подписали контракты. Для Джошуа это возвращение на арену, где в 2019 году он потерпел сенсационное поражение от Энди Руиса-младшего. На счету Фьюри 36 побед, 2 поражения и 1 ничья, у Джошуа 30 побед и 4 поражения. Семикратная победительница турниров «Большого шлема» Винус Уильямс получила уайлд-карт в основную сетку US Open в одиночном разряде. 46-летняя теннисистка примет участие в открытом чемпионате США в 26-й раз в карьере. Уильямс, занимающая 621-е место в рейтинге WTA, попытается прервать серию из 14 поражений подряд. К слову, организаторы оставили еще одно приглашение в женской сетке, которое, по данным СМИ, может быть предназначено для младшей сестры Винус Серены Уильямс. Это были спортивные события, достойные вашего

0: Красота слога, ясность мысли – вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. 9-27-82. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-1039, 8-48-144, 4-27-02, 4-11-57 и 4-14-93. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 22 августа. Мелехово, Талиш, Вознесенская, Давидова пустынь, музей-усадьба Антона Павловича Чехова, уютная атмосфера Мелехово, праздник трех спасов, святой источник в Талише и посещение Вознесенской Давидовой пустыни. Стоимость от 6450 рублей. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

Радіостанція Infinity.

0: обидит тебя, так обидит тебя.
1: Современные технологии позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
2: Роберт Гревел.
3: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых четвертых классов, для третьих, четвертых, пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Начальник кормоцеха, тракторист-машинист и ветеринарный врач-ортопед. Зарплата 120 тысяч рублей. Водитель погрузчика, ветеринарный врач, зоотехник, механик по техобслуживанию транспорта и инженер-программист. Заработная плата 100 тысяч рублей. Водитель грузового транспорта и механик-электрик. Зарплата 90 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Оператор машинного доения и специалист по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Водитель категории С, бухгалтер, озеленитель и подсобный рабочий 60 тысяч рублей. Также требуется оператор по искусственному осеменению животных 115 тысяч рублей, тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч, электромонтер 77 тысяч, повар 50 тысяч, диспетчер 55 тысяч и уборщица 40 тысяч рублей. Зарплата руководителей подразделений и некоторых специалистов обсуждается индивидуально. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
4: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Кроссоверы Tenet Plus L4 и L6 поступят в продажу в конце августа. На первом этапе обе модели будут доступны только с базовым двигателем и передним приводом. Позднее более крупный L6 получит полный привод, более мощный двигатель и другую коробку передач. А в следующем году линейка может пополниться гибридной версией. Джетур начал продажи лимитированной серии кроссоверов T1. Машины отличаются матовой черной окраской кузова, ярко-красными тормозными суппортами и другими акцентами. Техника та же. Привод полный. Под капотом турбомотор на 245 лошадиных сил и 8-ступенчатый автомат. Цена от 4 миллионов 200 тысяч с учетом скидок. В Новосибирской области может появиться новый автомобильный завод. Местные власти ведут переговоры с китайскими партнерами. Площадка будет мультибрендовой. То есть здесь будут одновременно выпускать машины разных марок и типов. Например, легковые модели, грузовики, автобусы и спецтехнику. Двигателей пока немного, а переговоры в самом разгаре. Недавно в России стартовали продажи пикапа Фотон Тунланд V9. Его внешность оценят любители больших американских пикапов типа Ram 1500. Машина получилась массивной и внушительной, но двигатель под капотом куда скромнее, чем у американцев. А в салоне много электроники, как у современных китайских кроссоверов. Подробнее о новом Фотон Тунланд V9 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «Барс». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: новости. Цены на импортные шины могут вырасти. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке стекол. Накануне депутат Дмитрий Гусев предложил уменьшить разрешенный уровень светопропускания вдвое. С нынешних 70% до 35%, то есть автовладельцы смогут использовать более темную тонировку. Примут изменения или нет, пока большой вопрос. Пересмотреть правила тонировки депутаты предлагают не в первый раз. Объясняют это жарким климатом и пользой тонировки для здоровья людей и состояния салона. Но инициативы отклоняют из-за рисков ухудшения обзора и роста числа аварий. Цены на импортные шины могут вырасти. Минпромторги обсуждают введение повышенных пошлин на резину иностранного производства для легковых автомобилей и легких грузовиков. Недавно российские, белорусские и казахстанские шинники обратились в Евразийскую экономическую комиссию с жалобами на слишком дешевую резину от китайских производителей. Теперь в правительстве думают о поддержке местных производителей. Окончательное решение пока не принято. Если пошлины введут, цены на автомобильную резину вырастут. На российских трассах появится больше беспилотного транспорта. Министр транспорта Андрей Никитин поделился планами в ходе встречи с коллегами из Таиланда. Автономные трамваи уже тестируют в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь их хотят запустить еще в 5-6 регионах. Также в министерстве обсуждают более сложную задачу – запустить беспилотные автобусы. А еще постепенно создают условия для высокоавтоматизированного транспорта. Сейчас беспилотники ездят с операторами в кабине, но в будущем они будут ездить полностью самостоятельно. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радио Infinity.

0: Вам желаем в этот день счастья, мира, радости и здоровья и успехов, а плодам лишь сладости. Сегодня яблочный спас. С праздником вас!
1: Радио Infinity. За твою победу!

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте.
2: Вчера Дорогобужская районная организация Всероссийского общества инвалидов отметила свое 38-летие. На протяжении многих лет организация объединяет людей с ограниченными возможностями здоровья, помогает защищать их права, поддерживает инициативы, создает условия для общения и активной жизни. Глава Дорогобужского округа Константин Серенков поздравил участников Всероссийского общества инвалидов с праздником, а в качестве подарка предложил организовать экскурсию в живописное село Высокое. Автобус будет предоставлен администрации округа безвозмездно. Праздничная встреча прошла в теплой и душевной атмосфере. Участники читали стихи, пели песни и делились хорошим настроением, а завершилось мероприятие чаепитием за общим столом. Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» проходит в Дорогобужском округе и продлится до 25 августа. Традиционно жители помогают нуждающимся семьям собрать все необходимое для детей к 1 сентября. В числе первых приняли участие в акции директор Дорогобужского дома детского творчества Людмила Смольянинова и работники учреждения. Напомним, что пункты приема работают с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов по следующим адресам. В Дорогобуже, в доме детского творчества, улица Путенкова, дома 1, в Верхнепровском, в детской школе искусств Ленина, дом 9. Каждый желающий может принести в пункты приема тетради и альбомы для рисования, дневники, обложки для учебников и тетрадей, ручки, простые цветные карандаши, фломастеры, краски и кисти, пластилин и принадлежности для лепки, а также ластики, линейки, точилки, пеналы, папки и новые ранцы. Также в Дорогобужском округе проходит экологическая акция по сбору батареек. Акция по сбору батареек – это возможность привлечь внимание к тому, что эти элементы питания нельзя выбрасывать с обычным мусором. В состав источников малого тока входят вредные химические элементы. Одна маленькая батарейка наносит значительный вред окружающей среде, если просто ее выкинуть. Акция продлится до 28 августа. Отработанные батарейки можно принести в пункты приема с понедельника по пятницу с 9 до 15 часов. В поселке Верхнепровском, школы номер 1, номер 2 и номер 3, в Дорогобуже, в школы номер 1 и номер 2, а также в дом детского творчества. По завершении акции собранные батарейки будут вывезены региональным оператором в сфере обращения с отходами и переданы в специализированную организацию для утилизации. Примите участие в акции, это отличная возможность внести свой вклад в защиту экологии. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, осадков не ожидается, ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду, вечером слабый, давление будет расти 735 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 19 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Придумайте оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
3: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радиостанция «Инфинити».

0: товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Саморазогревающийся ланчбокс. На нашей планете живут миллионы людей, которым в силу своей занятости приходится есть на ходу. Lunchbox HeatWave Go с функцией саморазогрева призван решить эту проблему. Саморазогрев осуществляется с помощью инфракрасной технологии. Инфракрасный нагрев равномерно распределяет тепло по всему объему продукта в течение 15 минут до полного нагрева на уровне плюс 55 градусов Цельсия. При этом питательные вещества сохраняются неповрежденными, а бактерии погибают. С помощью специального приложения работы прибора можно управлять удаленно. HeatWave Go оснащен отражающей изоляционной крышкой из нержавеющей стали и инфракрасной нагревательной трубкой в верхней части контейнера. Умный паяльник. Пайка – достаточно кропотливая работа, требующая напряжения внимания и определенных усилий при соединении мелких деталей, для чего приходится иногда пользоваться увеличительным стеклом. Умный паяльник D01 с собственной камерой и подключением к смартфону предлагает необычную альтернативу этой сложившейся практике. D01 имеет встроенную HD-камеру в паре с лампой мощностью 800 люменов, которая передает все происходящее в реальном времени на дисплей смартфона. У паяльника 5 температурных режимов, отображаемых на светодиодной панели. На нагрев до заданной температуры уходит всего 9 секунд. В комплект входит 3 разновидности жал – остроконечные, долотообразные и ножевые. В автономном режиме работу D01 обеспечивает литий-ионная батарея емкостью 3000 мАч. Достаточно для пайки в течение 40 минут после полуторачасовой зарядки. Также умный паяльник работает и от сети. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.

0: важно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 20 по 24 августа Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк Рускеала, Петергоф. Едем на большом автобусе из Дорогобужа. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня и 1 ночь аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк и Минский зоопарк и дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». 5 сентября аквакомплекс «Лужники», 5 часов терм и водных горок. 6 сентября остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. С 12 по 13 сентября Минск, замки Мира и Несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня города Минска. 12 сентября остров мечты, парк развлечений, в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Дорогобуж Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.

0: Смоленской области 13:00.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера Сафоновский округ с рабочим визитом посетили заместитель председателя правительства Смоленской области Анастасия Гапеева и министр культуры и туризма Михаил Ивушин. Совместно с главой муниципального образования Сафоновский муниципальный округ Антоном Кухаревым они проконтролировали ход работ по реконструкции детской художественной школы, в которой планируется организация школы креативных индустрий. А также обсудили с подрядчиком выполненные работы и что еще предстоит сделать, указали на необходимость ускорить темпы и четко соблюдать утвержденные сроки выполнения работ. Также Антон Николаевич проинспектировал работы по благоустройству территории Центральной районной библиотеки. Внутри здания основные работы завершены, сейчас идет благоустройство прилегающей территории фасада. Глава округа лично проконтролировал ход работ, укладку плитки у крыльца и вокруг здания, монтаж водоотводных лотков и оштукатуривание цоколя. Контроль сроков и качества благоустройства будет продолжен до полного завершения. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев вчера поздравил со столетним юбилеем Наталью Ивановну Соколову. Несовершеннолетний узник фашистских концлагерей, ветеран труда, труженик тыла и участник Великой Отечественной войны, Наталья Ивановна принадлежит к великому поколению победителей. За этой биографией стоит огромная сила воли и история нашей страны. Глава выразил искренние пожелания Наталье Ивановне, пожелав здоровья и долгих лет. Детская площадка на Горном систематически подвергается актам вандализма. Позавчера там вновь зафиксированы случаи порчи имущества, повреждены качели и скамейка. Подобные действия не просто портят внешний вид площадки, а они лишают детей возможности играть на новом оборудовании, а жителей комфортного отдыха. Напоминаем, что умышленная порча муниципального имущества влечет за собой административную ответственность согласно законодательству. Восстановительные работы будут выполнены в ближайшее время силами МБУ УКХ. Пожалуйста, следите за сохранностью площадки, не ломайте оборудование сами и объясняйте детям правила безопасности во время игр. Давайте вместе сохраним благоустройство города. 16 августа на лыжероллерной трассе города Десногорска прошло открытое первенство, в которое участвовали спортсмены из Сафоновской спортивной школы. Среди девочек 2013 года рождения и младше на дистанции 2,5 километра первое место заняла Диана Зюзина, третье место у Вики Бобровой и Кати Ивановой. Среди юношей 2011-2012 годов рождения на дистанции 7,5 километра второе место у Егора Жукова. Настоящий фурор произвели девушки 2011-2012 годов рождения на дистанции 5 километров, заняв весь пьедестал почета. Первое место Кристина Фролова, второе Вероника Афанасьева, третье Алевтина Шушуева. Наши поздравления. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду. Вечером слабое давление будет расти 735 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 19 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: пользуете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брекенхёрст.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Стоимость от 14 950 рублей. 22 августа ВДНХ плюс шоу «Русалочка». Трансфер 4500 рублей. Трансфер плюс шоу от 6650. 23 августа Тверь плюс Старица, новинка сезона, 5980 рублей. 29 августа Флёново. Места ограничены, бронируйте заранее. Подарите себе день отдыха, впечатлений и красивых воспоминаний. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 848 144 42702 411 57 и 414 93. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712

0: новости страны и мира. О главном.
1: Россияне имеют право не платить за отдельные коммунальные услуги, но только в определенных случаях. Об этом в беседе с газетой «РУ» напомнил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Например, во время длительного отъезда можно не платить за фактически непотребленную воду, электричество или газ. Если установлены счетчики, все просто, пока ресурсом никто не пользуется, приборы покажут отсутствие расхода. Когда счетчиков нет, такое право возникает при двух условиях. Человек отсутствовал более 5 полных дней подряд, а установить прибор учета технически невозможно. Вместе с платой за воду в таком случае уменьшается и плата за водоотведение. За вывоз мусора при подтвержденном отсутствии более 5 полных дней также можно не платить за этот период, объяснил он. Брак перестал быть приоритетом для зумеров. Количество свадеб среди россиян в возрасте 18-24 лет сократилось почти вдвое по сравнению с уровнем 20-летней давности, сообщает Росстат. В 2000 году брак зарегистрировали 403 тысячи мужчин и 511 тысяч женщин в возрастной категории до 24 лет. К 2023 году эти показатели упали до 181 тысячи и 288 тысяч соответственно. Общая структура браков сместилась в сторону более старших групп. Самой популярной стала категория от 25 до 34 лет. Число женихов в этом возрасте выросло на 30%, а невест на 54% по сравнению с нулевыми. Клинические психологи связали наметившуюся тенденцию с изменением восприятия собственной зрелости среди представителей нынешнего поколения молодежи. И в завершении выпуска: этой осенью российские туристы проявляют наибольший интерес к Подмосковью, Ленинградской области, Татарстану и регионам Северного Кавказа, об этом сообщает ТАСС. Наиболее популярными у туристов этой осенью регионами являются Подмосковье, Ленинградская область, Республика Татарстан и регионы Северного Кавказа, сказал собеседник агентства. Кроме того, он отметил увеличение туристического потока в Калининградскую область, Карелию и Республику Алтай. Москва и Санкт-Петербург стали абсолютными лидерами по количеству проданных авиабилетов, добавил эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: решения проблем.
1: Филипп Котлер.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-724-9740.

себя себе выдумал, или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями и криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик, а конец у игры постоянно в ничью, когда мы.

0: Новости спорта.
1: Победительница Ролан-Гаррос Мира Андреева вышла в 1/8 финала Мастерса в Цинциннати, обыграв в матче третьего круга 37-ю ракетку мира из Индонезии Джаничи Чен 6-1, 7-6. Андреева в пятый раз в этом году пробилась в четвертый круг турнира категории ВТА-1000. К слову, 18-я ракетка мира Андрей Рублев не сумел пробиться в четвертый круг Мастерса, уступив в третьем раунде 47-й ракетке португальцу Нуну Бу Боржишу в двух сетах. Рублев впервые с 2020 года покинет топ-20 мирового рейтинга. Футболисты Акрона в гостях неожиданно обыграли ЦСКА 1-0 в матче второго тура группового этапа пути РПЛ Кубка России. Это первое поражение армейцев в новом сезоне. Единственный гол на 9-й минуте забил форвард гостей Кевин Аривала, который затем на 57-й минуте получил прямую красную карточку за удар локтем. Несмотря на численное меньшинство, во втором тайме тольяттинцы удержали победный счет и вышли на второе место в турнирной таблице группы D. Лидирует в этом квартете по-прежнему Ростов, обыгравший 1-0 дома московский «Локомотив». Лидер железнодорожников Алексей Батраков приехал на матч, но остался вне заявки. Он решил поддержать команду из сектора для болельщиков и лично объявить фанатской трибуне, что перейдет в турецкий «Галатасарай». Квартет B возглавил Ахмат, выигравший дома у воронежского «Факела» 2-1. К слову, в этой встрече первый гол в исполнении Георгия Милкадзе был забит уже на 9-й секунде матча. Это второй по скорости мяч в истории турнира. А Оренбург вышел на первое место в группе A, уверенно обыграв родину 4-1 на выезде. Хоккеисты тольяттинской «Лады» обыграли четвертьфиналиста прошлого розыгрыша Кубка Гагарина Салават Юлаев 6-3 во втором туре предсезонного турнира Кубок Республики Башкортостан и вышли на второе место в турнирной таблице, уступая только Амуру. Хабаровчане, в свою очередь, одержали вторую победу, взяв верх над Барысом 5-1. Тем временем в Ярославле действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» в товарищеском матче по булитам обыграл нижегородское «Торпедо» 2-1. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио «Инфинити».

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Вам желаем в этот день счастья, мира, радости и здоровья и успехов, а плодам лишь сладости. Сегодня яблочный спас. С праздником вас!
1: Радио Infinity. За успех!

0: Луганской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: В квитанциях за жилищно-коммунальные услуги все чаще встречается строка «страхование жилья», которое многие собственники оплачивают по привычке, не вникая в суть. Однако, как рассказал агентству Prime общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, это одна из немногих услуг, от которых можно абсолютно законно отказаться без каких-либо негативных последствий, передает агентство Data.ru. Данный вид страхования носит исключительно добровольный характер. Согласно статье 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, страховка не входит в перечень обязательных платежей за жилое помещение и коммунальные ресурсы. Неоплата этой конкретной строки не влечет за собой начисление штрафов, пени, отключения света или воды, а также не формирует реальную задолженность перед ресурсоснабжающими организациями.
2: Закрома Родины.
3: В Социальном фонде России накануне напомнили о том, когда можно подавать заявление для продления единого пособия. Заявление для оформления пособия на новый срок можно подавать, начиная с последнего месяца периода действующего назначения, говорится в сообщении, опубликованном в канале Социального фонда. Если такое заявление будет оформлено в последнем месяце срока назначения при его одобрении, пособие будет перечисляться в соответствии с графиком без перерыва. Если заявление отправлено позже, пособие установит с месяца подачи заявления и выплата поступит в течение 5 рабочих дней после назначения, пояснили в фонде. Заявление можно подать на госуслугах, в клиентской службе Социального фонда России или в многофункциональном центре.
2: Деньги дороги, как память.
3: Туры в Турцию на сентябрь за лето подорожали почти на 20%, сообщила Ассоциация туроператоров России. По ее данным, горящие туры в Турцию исчезли как класс. Чем раньше туристы бронируют отдых, тем дешевле он обходится. По данным АТОР, в апреле и мае цены на туры в сентябре находились на наиболее комфортных значениях, а к августу они выросли примерно на 20% в отдельных популярных отелях на 40% и более. Можно констатировать, что горящие туры в Турцию исчезли как класс. Туроператоры в этом году очень хорошо закрывают и свои гарантированные блоки мест в турецких отелях на сентябрь, и блоки выкупленных кресел в самолетах. Гореть попросту нечему, отмечается в пресс-релизе ассоциации. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомир.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
3: Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

0: реклама рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 19 августа – день рождения русской тельняшки. Тельняшка, в народе также тельник, нательная полосатая рубаха, отсюда и название, которую как предмет униформы носят военнослужащие многих стран, но лишь в России она стала особым символом, отличительным знаком настоящих мужчин. Дата 19 августа тоже выбрана не случайно. Существует мнение, что именно в этот день, в 1874 году, по инициативе великого князя Константина Николаевича Романова, носившего тогда высший военно-морской чин генерал-адмирал, император Александр II подписал указ о введении новой формы, которым тельняшка, специальная нательная рубаха, была введена как часть обязательной формы одежды русского моряка. Синие и белые поперечные полосы тельняшек соответствовали цветам Андреевского флага, официального флага русского военно-морского флота, и предполагалось, что новая часть обмундирования будет отличаться удобством и функциональностью. После революции 1917 года тельняшка также не потеряла своей популярности. Носить ее по-прежнему было престижно. Зато в советское время помимо бело-синих тельняшек появились новые цветовые решения. Поскольку моряки и речники носили тельняшки с темно-синими полосками, то при создании формы для ВДВ в 1969 году, по аналогии с формой моряков, тельняшки вошли в состав формы и у десантников, но цвет полосок был изменен на небесно-голубой. В итоге в 1990-х годах тельняшки с полосками разных цветов были разработаны и официально утверждены и для других родов войск.
0: Сегодня, 19 августа, Всемирный день фотографии. Дата праздника была выбрана в связи с тем, что в этот день, в 1839 году, широкой общественности был представлен метод получения отпечатка фото дагерротипа, прототипа фотографии. Данное изобретение принадлежит Луи-Жаку Мандедагеру, у которого патент на столь перспективную инновацию выкупило правительство Франции. Оно и провозгласило его изобретение подарком миру. Ведь изобретение Дагера стало первым шагом на пути к фотографии как общедоступной технологии. Фотография, которая сегодня прочно утвердилась практически во всех сферах нашей жизни, имеет давнюю историю. Но именно дагерротипия, а процесс получения изображения на металлической пластине, считается первым практическим способом фотографирования. Она, а вернее получение закрепленного изображения, была создана в начале 1820-х годов французским изобретателем Жозефом Ньепсом, однако носит имя Луи Дагера, поскольку именно ему удалось получить изображение и зафиксировать его на медной пластине, покрытой серебром. Поэтому именно дагерротипия считается родоначальницей современной фотографии. В последующие годы множество ученых продолжало совершенствовать процесс получения фотографий, используя разные материалы и реактивы. В 1861 году Джеймс Максвелл сумел воспроизвести цветное фото, а изобретение в 1981 году компании Sony цифровой камеры позволило делать цифровые фотографии и отказаться от традиционной фотопленки.
2: А в этот день события, ставшие историей. Радио Infinity.

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомер.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 20 по 24 августа Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк Рускеала, Петергоф. Едем на большом автобусе из Дорогобужа. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня и 1 ночь аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк и дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». 5 сентября аквакомплекс «Лужники», 5 часов терм и водных горок. 6 сентября остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. С 12 по 13 сентября Минск, замки Мира и Несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня города Минска. 12 сентября остров мечты, парк развлечений, в дни празднования Дня города.

0: города Москвы. 13 сентября цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
1: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

0: Новости.
1: Цены на импортные шины могут вырасти. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке стекол. Накануне депутат Дмитрий Гусев предложил уменьшить разрешенный уровень светопропускания вдвое. С нынешних 70% до 35%, то есть автовладельцы смогут использовать более темную тонировку. Примут изменения или нет, пока большой вопрос. Пересмотреть правила тонировки депутаты предлагают не в первый раз. Объясняют это жарким климатом и пользой тонировки для здоровья людей и состояния салона. Но инициативы отклоняют из-за рисков ухудшения обзора и роста числа аварий. Цены на импортные шины могут вырасти. Минпромторги обсуждают введение повышенных пошлин на резину иностранного производства для легковых автомобилей и легких грузовиков. Недавно российские, белорусские и казахстанские шинники обратились в Евразийскую экономическую комиссию с жалобами на слишком дешевую резину от китайских производителей. Теперь в правительстве думают о поддержке местных производителей. Окончательное решение пока не принято. Если пошлины введут, цены на автомобильную резину вырастут. На российских трассах появится больше беспилотного транспорта. Министр транспорта Андрей Никитин поделился планами в ходе встречи с коллегами из Таиланда. Автономные трамваи уже тестируют в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь их хотят запустить еще в 5-6 регионах. Также в министерстве обсуждают более сложную задачу – запустить беспилотные автобусы. А еще постепенно создают условия для высокоавтоматизированного транспорта. Сейчас беспилотники ездят с операторами в кабине, но в будущем они будут ездить полностью самостоятельно. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера Дорогобужская районная организация Всероссийского общества инвалидов отметила свое 38-летие. На протяжении многих лет организация объединяет людей с ограниченными возможностями здоровья, помогает защищать их права, поддерживает инициативы, создает условия для общения и активной жизни. Глава Дорогобужского округа Константин Серенков поздравил участников Всероссийского общества инвалидов с праздником, а в качестве подарка предложил организовать экскурсию в живописное село Высокое. Автобус будет предоставлен администрации округа безвозмездно. Праздничная встреча прошла в теплой и душевной атмосфере. Участники читали стихи, пели песни и делились хорошим настроением, а завершилось мероприятие чаепитием за общим столом. Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» проходит в Дорогобужском округе и продлится до 25 августа. Традиционно жители помогают нуждающимся семьям собрать все необходимое для детей к 1 сентября. В числе первых приняли участие в акции директор Дорогобужского дома детского творчества Людмила Смольянинова и работники учреждения. Напомним, что пункты приема работают с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов по следующим адресам. В Дорогобуже в доме детского творчества, улица Путенкова, дома 1, в Верхнепровском, в детской школе искусств Ленина, дом 9. Каждый желающий может принести в пункты приема тетради и альбомы для рисования, дневники, обложки для учебников и тетрадей, ручки, простые цветные карандаши, фломастеры, краски и кисти, пластилин и принадлежности для лепки, а также ластики, линейки, точилки, пеналы, папки и новые ранцы. Также в Дорогобужском округе проходит экологическая акция по сбору батареек. Акция по сбору батареек – это возможность привлечь внимание к тому, что эти элементы питания нельзя выбрасывать с обычным мусором. В состав источников малого тока входят вредные химические элементы. Одна маленькая батарейка наносит значительный вред окружающей среде, если просто ее выкинуть. Акция продлится до 28 августа. Отработанные батарейки можно принести в пункты приема с понедельника по пятницу с 9 до 15 часов. В поселке Верхнепровском, школы номер 1, номер 2 и номер 3, в Дорогобуже, в школы номер 1 и номер 2, а также в дом детского творчества. По завершении акции собранные батарейки будут вывезены региональным оператором в сфере обращения с отходами и переданы в специализированную организацию для утилизации. Примите участие в акции, это отличная возможность внести свой вклад в защиту экологии. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду. Вечером слабое давление будет расти 735 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 19 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 22 августа. Мелехово, Талиш, Вознесенская, Давидова пустынь, музей-усадьба Антона Павловича Чехова, уютная атмосфера Мелехова, праздник трех спасов, святой источник в Талише и посещение Вознесенской Давидовой пустыни. Стоимость от 6450 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 8 48 144 4 27 02 4 11 57 и 4 14 93. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 927 82.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Саморазогревающийся ланчбокс. На нашей планете живут миллионы людей, которым в силу своей занятости приходится есть на ходу. Lunchbox Heat Wave Go с функцией саморазогрева призван решить эту проблему. Саморазогрев осуществляется с помощью инфракрасной технологии. Инфракрасный нагрев равномерно распределяет тепло по всему объему продукта в течение 15 минут до полного нагрева на уровне плюс 55 градусов Цельсия. При этом питательные вещества сохраняются неповрежденными, а бактерии погибают. С помощью специального приложения работы прибора можно управлять удаленно. Heat Wave Go оснащен отражающей изоляционной крышкой из нержавеющей стали и инфракрасной нагревательной трубкой в верхней части контейнера. Умный паяльник. Пайка – достаточно кропотливая работа, требующая напряжения внимания и определенных усилий при соединении мелких деталей, для чего приходится иногда пользоваться увеличительным стеклом. Умный паяльник D01 собственной камерой и подключением к смартфону предлагает необычную альтернативу этой сложившейся практике. D01 имеет встроенную HD-камеру в паре с лампой мощностью 800 люменов, которая передает все происходящее в реальном времени на дисплей смартфона. У паяльника 5 температурных режимов, отображаемых на светодиодной панели. На нагрев до заданной температуры уходит всего 9 секунд. В комплект входит 3 разновидности жал – остроконечные, долотообразные и ножевые. В автономном режиме работу D01 обеспечивает литий-ионная батарея емкостью 3000 мАч. Достаточно для пайки в течение 40 минут после полуторачасовой зарядки. Также умный паяльник работает и от сети. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: маркетинга. Искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
0: Реклама.
2: Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Начальник кормоцеха, тракторист-машинист и ветеринарный врач-ортопед. Зарплата 120 тысяч рублей. Водитель погрузчика, ветеринарный врач, зоотехник, механик по техобслуживанию транспорта и инженер-программист. Заработная плата 100 тысяч рублей. Водитель грузового транспорта и механик-электрик. Зарплата 90 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Оператор машинного доения и специалист по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Водитель категории С, бухгалтер, озеленитель и подсобный рабочий 60 тысяч рублей. Также требуется оператор по искусственному осеменению животных 115 тысяч рублей, тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч, электромонтер 77 тысяч, повар 50 тысяч, диспетчер 55 тысяч и уборщица 40 тысяч рублей. Зарплата руководителей подразделений и некоторых специалистов обсуждается индивидуально. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Кроссоверы Tenet Plus L4 и L6 поступят в продажу в конце августа. На первом этапе обе модели будут доступны только с базовым двигателем и передним приводом. Позднее более крупный L6 получит полный привод, более мощный двигатель и другую коробку передач. А в следующем году линейка может пополниться гибридной версией. Джетур начал продажи лимитированной серии кроссоверов T1. Машины отличаются матовой черной окраской кузова, ярко-красными тормозными суппортами и другими акцентами. Техника та же. Привод полный. Под капотом турбомотор на 245 лошадиных сил и 8-ступенчатый автомат. Цена от 4 200 000 с учетом скидок. В Новосибирской области может появиться новый автомобильный завод. Местные власти ведут переговоры с китайскими партнерами. Площадка будет мультибрендовой. То есть здесь будут одновременно выпускать машины разных марок и типов. Например, легковые модели, грузовики, автобусы и спецтехнику. Двигателей пока немного, а переговоры в самом разгаре. Недавно в России стартовали продажи пикапа Фотон Тунланд V9. Его внешность оценят любители больших американских пикапов типа Ram 1500. Машина получилась массивной и внушительной, но двигатель под капотом куда скромнее, чем у американцев. А в салоне много электроники, как у современных китайских кроссоверов. Подробнее о новом Фотон Тунланд V9 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: Прайс.
1: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
2: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
4: Радио Инфинити.

0: Вам желаем в этот день счастья, мира, радости и здоровья и успехов, а плодам лишь сладости. Сегодня яблочный спас. С праздником вас!
1: Радио Infinity. За удачу!

0: Смоленской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера Сафоновский округ с рабочим визитом посетили заместитель председателя правительства Смоленской области Анастасия Гапеева и министр культуры и туризма Михаил Ивушин. Совместно с главой муниципального образования Сафоновский муниципальный округ Антоном Кухаревым они проконтролировали ход работ по реконструкции детской художественной школы, в которой планируется организация школы креативных индустрий. А также обсудили с подрядчиком выполненные работы и что еще предстоит сделать, указали на необходимость ускорить темпы и четко соблюдать утвержденные сроки выполнения работ. Также Антон Николаевич проинспектировал работы по благоустройству территории Центральной районной библиотеки. Внутри здания основные работы завершены, сейчас идет благоустройство прилегающей территории фасада. Глава округа лично проконтролировал ход работ, укладку плитки у крыльца и вокруг здания, монтаж водоотводных лотков и оштукатуривание цоколя. Контроль сроков и качества благоустройства будет продолжен до полного завершения. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев вчера поздравил со столетним юбилеем Наталью Ивановну Соколову. Несовершеннолетний узник фашистских концлагерей, ветеран труда, труженик тыла и участник Великой Отечественной войны, Наталья Ивановна принадлежит к великому поколению победителей. За этой биографией стоит огромная сила воли и история нашей страны. Глава выразил искренние пожелания Наталье Ивановне, пожелав здоровья и долгих лет. Детская площадка на Горном систематически подвергается актам вандализма. Позавчера там вновь зафиксированы случаи порчи имущества, повреждены качели и скамейка. Подобные действия не просто портят внешний вид площадки, а они лишают детей возможности играть на новом оборудовании, а жителей комфортного отдыха. Напоминаем, что умышленная порча муниципального имущества влечет за собой административную ответственность согласно законодательству. Восстановительные работы будут выполнены в ближайшее время силами МБУ УКХ. Пожалуйста, следите за сохранностью площадки, не ломайте оборудование сами и объясняйте детям правила безопасности во время игр. Давайте вместе сохраним благоустройство города. 16 августа на лыжероллерной трассе города Десногорска прошло открытое первенство, в которое участвовали спортсмены из Сафоновской спортивной школы. Среди девочек 2013 года рождения и младше на дистанции 2,5 километра первое место заняла Диана Зюзина, третье место у Вики Бобровой и Кати Ивановой. Среди юношей 2011-2012 годов рождения на дистанции 7,5 километра второе место у Егора Жукова. Настоящий фурор произвели девушки 2011-2012 годов рождения на дистанции 5 километров, заняв весь пьедестал почета. Первое место Кристина Фролова, второе Вероника Афанасьева, третье Алевтина Шушуева. Наши поздравления. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду. Вечером слабое давление будет расти 735 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 19 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брекенхёрст.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
3: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Для первоклассника в первом полугодии рекомендуется организовать 40-минутный активный отдых, передает ТАСС со ссылкой на Минпросвещение. В ведомстве считают важным обеспечить физическую активность учащихся. После второго и третьего урока лучше дать первоклассникам отдохнуть в течение 20 минут. В середине учебного дня должна быть организована динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут, предпочтительно на свежем воздухе, сообщили в министерстве. Там добавили, что на каждом уроке учителя должны устраивать обязательно физкульт-минутки. Глава Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила создать единый для всех регионов России перечень уважительных причин для разрешения вступления в брак в 16-17 лет. Об этом сообщает РИА Новости. По действующему законодательству вступать в брак можно с 18 лет, однако при наличии уважительной причины брачный союз разрешается заключать и с 16 лет. На данный момент единого перечня таких причин нет. Их устанавливают муниципалитеты самостоятельно, что, по мнению Останиной, противоречит Семейному кодексу. В обращении на имя главы Минюста Константина Чученко депутат попросила представить позицию министерства о целесообразности создания единого перечня и попросила разъяснить, как определяются полномочия органов местного самоуправления в этом вопросе. И в завершении выпуска малобюджетный анимационный фильм «Бычок Лай» о коровах в стране снов стал хитом проката в Китае, об этом сообщает BBC. Любительская картина собрала в прокате 11,5 миллионов юаней, это около 150 миллионов рублей, не уступая голливудским блокбастерам «Одиссея» и «Человек-паук. Новый день». Может быть, вы не пожалеете о потраченных 80 минутах, если посмотрите его, но если вы не посмотрите, будете жалеть всю жизнь, говорится в одном из обращений о фильме в социальных сетях. Успех «Бычку Лаю», у которого даже не было собственной афиши, принесли соцсети. Блогерам понравилось низкое качество непрофессиональной анимации, как доказательство того, что его создатели не использовали искусственный интеллект. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио «Инфинит».

0: не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44.

0: Новости спорта.
1: Футболисты Фенербахче дома сыграли в ничью с французским Лионом 1-1 в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Счет в этой игре открыли гости. От поражения турецкий клуб спас гол новичка команды, экс-нападающего Манчестер Юнайтед Мейсона Гринвуда. В параллельных матчах игрового дня Динамо Загреб дома сыграла в ничью с норвежским Викингом 2-2, а болгарский Левски также разошелся миром с греческим АЕКом 0-0. Пресс-служба «Барселоны» официально объявила о подписании контракта с обладателем «Золотого мяча» и капитаном сборной Испании Родри. Соглашение рассчитано на 4 года. Трансфер 30-летнего полузащитника из «Манчестер-Сити» обошелся каталонцам в 60 миллионов евро плюс еще 15 миллионов бонусами. Прошедшим летом Родри привел сборную Испании к победе на чемпионате мира и был признан лучшим игроком турнира. Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Патрик Виера назначен главным тренером сборной Сенегала по футболу. На этом посту он сменил Папа Тиау, отправленного в отставку после вылета команды в 1/16 финала чемпионата мира от Бельгии. 50-летний специалист, родившийся в столице Сенегала Дакаре, в 6-летнем возрасте переехал во Францию, но теперь возвращается на историческую родину. За свою карьеру Виера работал в Нью-Йорк-Сити, Ницце, Кристал Пэлас, Страсбурге и Дженуа, а это назначение станет для него первым опытом работы на уровне сборных. Бой Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, который британские СМИ называют битвой за Британию, пройдет 20 ноября в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden. Как сообщает Daily Mail, боксеры уже подписали контракты. Для Джошуа это возвращение на арену, где в 2019 году он потерпел сенсационное поражение от Энди Руиса-младшего. На счету Фьюри 36 побед, 2 поражения и 1 ничья, у Джошуа 30 побед и 4 поражения. Семикратная победительница турниров «Большого шлема» Винус Уильямс получила уайлд-карт в основную сетку US Open в одиночном разряде. 46-летняя теннисистка примет участие в открытом чемпионате США в 26-й раз в карьере. Уильямс, занимающая 621-е место в рейтинге ВТА, попытается прервать серию из 14 поражений подряд. К слову, организаторы оставили еще одно приглашение в женской сетке, которое, по данным СМИ, может быть предназначено для младшей сестры Винус Сирены Уильямс. Это были спортивные события, достойные вашего

0: искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.

0: пластиковые окна и любые виды отделки. Центр «Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
1: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 20 по 24 августа Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк Рускеала, Петергоф. Едем на большом автобусе из Драгобужа. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня и 1 ночь аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк и дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». 5 сентября аквакомплекс «Лужники», 5 часов терм и водных горок. 6 сентября остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. С 12 по 13 сентября Минск, замки Мира и Несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня города Минска. 12 сентября остров мечты, парк развлечений, в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуж» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Драгобуж Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Радиостанция Инфинити.

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В четверг, 20 августа, ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут дожди. Ветер южный, юго-западный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Давление будет падать 738 миллиметров. Температура ночью 9-11, а днем 18-20 градусов тепла. В пятницу, 21 августа, переменная облачность, без осадков, и днем до плюс 20. В субботу днем пройдут дожди, возможны грозы, и также до плюс 20. В воскресенье без осадков и до плюс 21. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Кроссоверы Tenet Plus L4 и L6 поступят в продажу в конце августа. На первом этапе обе модели будут доступны только с базовым двигателем и передним приводом. Позднее более крупный L6 получит полный привод, более мощный двигатель и другую коробку передач. А в следующем году линейка может пополниться гибридной версией. Джетур начал продажи лимитированной серии кроссоверов T1. Машины отличаются матовой черной окраской кузова, ярко-красными тормозными суппортами и другими акцентами. Техника та же. Привод полный. Под капотом турбомотор на 245 лошадиных сил и 8-ступенчатый автомат. Цена от 4 200 000 с учетом скидок. В Новосибирской области может появиться новый автомобильный завод. Местные власти ведут переговоры с китайскими партнерами. Площадка будет мультибрендовой. То есть здесь будут одновременно выпускать машины разных марок и типов. Например, легковые модели, грузовики, автобусы и спецтехнику. Двигателей пока немного, а переговоры в самом разгаре. Недавно в России стартовали продажи пикапа Фотон Тунланд V9. Его внешность оценят любители больших американских пикапов типа Ram 1500. Машина получилась массивной и внушительной, но двигатель под капотом куда скромнее, чем у американцев. А в салоне много электроники, как у современных китайских кроссоверов. Подробнее о новом Фотон Тунланд V9 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Потребитель доверяет в рекламе не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
3: Гретчен Рубин.
0: Реклама.
4: Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-1039, 8-48-144, 4-27-02, 4-11-57 и 4-14-93. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Стоимость от 14 950 рублей. 22 августа ВДНХ плюс шоу «Русалочка». Трансфер 4500 рублей. Трансфер плюс шоу от 6650. 23 августа Тверь плюс Тверь. Новинка сезона 5980 рублей. 29 августа Флёново. Места ограничены, бронируйте заранее. Подарите себе день отдыха, впечатлений и красивых воспоминаний. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
5: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
4: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
6: Инфинити.

0: Новости спорта.
1: Победительница Ролан-Гаррос Мира Андреева вышла в 1/8 финала Мастерса в Цинциннати, обыграв в матче третьего круга 37-ю ракетку мира из Индонезии Джаничи Чен 6-1, 7-6. Андреева в пятый раз в этом году пробилась в четвертый круг турнира категории ВТА-1000. К слову, 18-я ракетка мира Андрей Рублев не сумел пробиться в четвертый круг Мастерса, уступив в третьем раунде 47-й ракетке португальцу Нуну Бу Боржишу в двух сетах. Рублев впервые с 2020 года покинет топ-20 мирового рейтинга. Футболисты Акрона в гостях неожиданно обыграли ЦСКА 1-0 в матче второго тура группового этапа пути РПЛ Кубка России. Это первое поражение армейцев в новом сезоне. Единственный гол на 9-й минуте забил форвард гостей Кевин Оревало, который затем на 57-й минуте получил прямую красную карточку за удар локтем. Несмотря на численное меньшинство, во втором тайме тольяттинцы удержали победный счет и вышли на второе место в турнирной таблице группы D. Лидирует в этом квартете по-прежнему Ростов, обыгравший 1-0 дома московский «Локомотив». Лидер железнодорожников Алексей Батраков приехал на матч, но остался вне заявки. Он решил поддержать команду из сектора для болельщиков и лично объявить фанатской трибуне, что перейдет в турецкий «Галатасарай». Квартет B возглавил Ахмат, выигравший дома у воронежского «Факела» 2-1. К слову, в этой встрече первый гол в исполнении Георгия Милкадзе был забит уже на 9-й секунде матча. Это второй по скорости мяч в истории турнира. А Оренбург вышел на первое место в группе A, уверенно обыграв родину 4-1 на выезде. Хоккеисты тольяттинской «Лады» обыграли четвертьфиналиста прошлого розыгрыша Кубка Гагарина Салават Юлаев 6-3 во втором туре предсезонного турнира Кубок Республики Башкортостан и вышли на второе место в турнирной таблице, уступая только Амуру. Хабаровчане, в свою очередь, одержали вторую победу, взяв верх над Барысом 5-1. Тем временем в Ярославле действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» в товарищеском матче по булитам обыграл нижегородская «Торпеда» 2-1. Это были спортивные события, достойные вашего

0: технологии позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревел.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова.

0: Фонова Драгобужа Верхний Днепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Днепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: В квитанциях за жилищно-коммунальные услуги все чаще встречается строка «страхование жилья», которое многие собственники оплачивают по привычке, не вникая в суть. Однако, как рассказал агентству Prime общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, это одна из немногих услуг, от которых можно абсолютно законно отказаться без каких-либо негативных последствий, передает агентство Data.ru. Данный вид страхования носит исключительно добровольный характер. Согласно статье 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, страховка не входит в перечень обязательных платежей за жилое помещение и коммунальные ресурсы. Неоплата этой конкретной строки не влечет за собой начисление штрафов, пени, отключения света или воды, а также не формирует реальную задолженность перед ресурсоснабжающими организациями.
2: Закрома Родины.
3: В Социальном фонде России накануне напомнили о том, когда можно подавать заявление для продления единого пособия. Заявление для оформления пособия на новый срок можно подавать, начиная с последнего месяца периода действующего назначения, говорится в сообщении, опубликованном в канале Социального фонда. Если такое заявление будет оформлено в последнем месяце срока назначения, при его одобрении пособие будет перечисляться в соответствии с графиком без перерыва. Если заявление отправлено позже, пособие установит с месяца подачи заявления, и выплата поступит в течение 5 рабочих дней после назначения, пояснили в фонде. Заявление можно подать на госуслугах, в клиентской службе Социального фонда России или в многофункциональном центре.
2: Деньги дороги, как память.
3: Туры в Турцию на сентябрь за лето подорожали почти на 20%, сообщила Ассоциация туроператоров России. По ее данным, горящие туры в Турцию исчезли как класс. Чем раньше туристы бронируют отдых, тем дешевле он обходится. По данным АТОР, в апреле и мае цены на туры в сентябре находились на наиболее комфортных значениях, а к августу они выросли примерно на 20%, в отдельных популярных отелях на 40% и более. Можно констатировать, что горящие туры в Турцию исчезли как класс. Туроператоры в этом году очень хорошо закрывают и свои гарантированные блоки мест в турецких отелях на сентябрь, и блоки выкупленных кресел в самолетах. Гореть попросту нечему, отмечается в пресс-релизе ассоциации. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
4: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: Вам желаем в этот день счастья, мира, радости и здоровья и успехов, а плодам лишь сладости. Сегодня яблочный спас. С праздником вас!
1: Радио Infinity.

0: области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера Дорогобужская районная организация Всероссийского общества инвалидов отметила свое 38-летие. На протяжении многих лет организация объединяет людей с ограниченными возможностями здоровья, помогает защищать их права, поддерживает инициативы, создает условия для общения и активной жизни. Глава Дорогобужского округа Константин Серенков поздравил участников Всероссийского общества инвалидов с праздником, а в качестве подарка предложил организовать экскурсию в живописное село Высокое. Автобус будет предоставлен администрации округа безвозмездно. Праздничная встреча прошла в теплой и душевной атмосфере. Участники читали стихи, пели песни и делились хорошим настроением, а завершилось мероприятие чаепитием за общим столом. Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» проходит в Дорогобужском округе и продлится до 25 августа. Традиционно жители помогают нуждающимся семьям собрать все необходимое для детей к 1 сентября. В числе первых приняли участие в акции директор Дорогобужского дома детского творчества Людмила Смольянинова и работники учреждения. Напомним, что пункты приема работают с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов по следующим адресам. В Дорогобуже в доме детского творчества, улица Путенкова, дома 1, в Верхнепровском, в детской школе искусств Ленина, дом 9. Каждый желающий может принести в пункты приема тетради и альбомы для рисования, дневники, обложки для учебников и тетрадей, ручки, простые цветные карандаши, фломастеры, краски и кисти, пластилин и принадлежности для лепки, а также ластики, линейки, точилки, пеналы, папки и новые ранцы. Также в Дорогобужском округе проходит экологическая акция по сбору батареек. Акция по сбору батареек – это возможность привлечь внимание к тому, что эти элементы питания нельзя выбрасывать с обычным мусором. В состав источников малого тока входят вредные химические элементы. Одна маленькая батарейка наносит значительный вред окружающей среде, если просто ее выкинуть. Акция продлится до 28 августа. Отработанные батарейки можно принести в пункты приема с понедельника по пятницу с 9 до 15 часов. В поселке Верхнепровском, школы номер 1, номер 2 и номер 3, в Дорогобуже, в школы номер 1 и номер 2, а также в дом детского творчества. По завершении акции собранные батарейки будут вывезены региональным оператором в сфере обращения с отходами и переданы в специализированную организацию для утилизации. Примите участие в акции, это отличная возможность внести свой вклад в защиту экологии. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду. Вечером слабое давление будет расти 735 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 19 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте «ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием: будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
3: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 912 112 105.
5: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Саморазогревающийся ланчбокс. На нашей планете живут миллионы людей, которым в силу своей занятости приходится есть на ходу. Lunchbox HeatWave Go с функцией саморазогрева призван решить эту проблему. Саморазогрев осуществляется с помощью инфракрасной технологии. Инфракрасный нагрев равномерно распределяет тепло по всему объему продукта в течение 15 минут до полного нагрева на уровне плюс 55 градусов Цельсия. При этом питательные вещества сохраняются неповрежденными, а бактерии погибают. С помощью специального приложения работы прибора можно управлять удаленно. HeatWave Go оснащен отражающей изоляционной крышкой из нержавеющей стали и инфракрасной нагревательной трубкой в верхней части контейнера. Умный паяльник. Пайка – достаточно кропотливая работа, требующая напряжения внимания и определенных усилий при соединении мелких деталей, для чего приходится иногда пользоваться увеличительным стеклом. Умный паяльник D01 с собственной камерой и подключением к смартфону предлагает необычную альтернативу этой сложившейся практике. D01 имеет встроенную HD-камеру в паре с лампой мощностью 800 люменов, которая передает все происходящее в реальном времени на дисплей смартфона. У паяльника 5 температурных режимов, отображаемых на светодиодной панели. На нагрев до заданной температуры уходит всего 9 секунд. В комплект входит 3 разновидности жал – остроконечные, долотообразные и ножевые. В автономном режиме работу D01 обеспечивает литий-ионная батарея емкостью 3000 мАч. Достаточно для пайки в течение 40 минут после полуторачасовой зарядки. Также умный паяльник работает и от сети. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радиостанция «Инфи».

0: реклама показывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Федор Достоевский.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 19 августа – день рождения русской тельняшки. Тельняшка, в народе также тельник, нательная полосатая рубаха, отсюда и название, которую как предмет униформы носят военнослужащие многих стран, но лишь в России она стала особым символом, отличительным знаком настоящих мужчин. Дата 19 августа тоже выбрана не случайно. Существует мнение, что именно в этот день, в 1874 году, по инициативе великого князя Константина Николаевича Романова, носившего тогда высший военно-морской чин генерал-адмирал, император Александр II подписал указ о введении новой формы, которым тельняшка, специальная нательная рубаха, была введена как часть обязательной формы одежды русского моряка. Синие и белые поперечные полосы тельняшек соответствовали цветам Андреевского флага, официального флага русского военно-морского флота, и предполагалось, что новая часть обмундирования будет отличаться удобством и функциональностью. После революции 1917 года тельняшка также не потеряла своей популярности. Носить ее по-прежнему было престижно. Зато в советское время помимо бело-синих тельняшек появились новые цветовые решения. Поскольку моряки и речники носили тельняшки с темно-синими полосками, то при создании формы для ВДВ в 1969 году, по аналогии с формой моряков, тельняшки вошли в состав формы и у десантников, но цвет полосок был изменен на небесно-голубой. В итоге в 1990-х годах тельняшки с полосками разных цветов были разработаны и официально утверждены и для других родов войск.
2: Сегодня, 19 августа, Всемирный день фотографии. Дата праздника была выбрана в связи с тем, что в этот день, в 1839 году, широкой общественности был представлен метод получения отпечатка фото дагерротипа, прототипа фотографии. Данное изобретение принадлежит Луи-Жаку Мандедагеру, у которого патент на столь перспективную инновацию выкупило правительство Франции. Оно и провозгласило его изобретение подарком миру. Ведь изобретение Дагера стало первым шагом на пути к фотографии как общедоступной технологии. Фотография, которая сегодня прочно утвердилась практически во всех сферах нашей жизни, имеет давнюю историю. Но именно дагерротипия, а процесс получения изображения на металлической пластине, считается первым практическим способом фотографирования. Она, а вернее получение закрепленного изображения, была создана в начале 1820-х годов французским изобретателем Жозефом Ньепсом, однако носит имя Луи Дагера, поскольку именно ему удалось получить изображение и зафиксировать его на медной пластине, покрытой серебром. Поэтому именно дагерротипия считается родоначальницей современной фотографии. В последующие годы множество ученых продолжало совершенствовать процесс получения фотографий, используя разные материалы и реактивы. В 1861 году Джеймс Максвелл сумел воспроизвести цветное фото, а изобретение в 1981 году компании Sony цифровой камеры позволило делать цифровые фотографии и отказаться от традиционной фотопленки.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: Выбирайте оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 20 по 24 августа Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк Рускеала, Петергоф. Едем на большом автобусе из Драгобужа. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня и 1 ночь аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк и Минский зоопарк и дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». 5 сентября аквакомплекс «Лужники», 5 часов терм и водных горок. 6 сентября остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. С 12 по 13 сентября Минск, замки Мира и Несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня города Минска. 12 сентября остров мечты, парк развлечений, в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуж» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Драгобуж Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио.

0: Московской области 19.00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера Сафоновский округ с рабочим визитом посетили заместитель председателя правительства Смоленской области Анастасия Гапеева и министр культуры и туризма Михаил Ивушин. Совместно с главой муниципального образования Сафоновский муниципальный округ Антоном Кухаревым они проконтролировали ход работ по реконструкции детской художественной школы, в которой планируется организация школы креативных индустрий. А также обсудили с подрядчиком выполненные работы и что еще предстоит сделать, указали на необходимость ускорить темпы и четко соблюдать утвержденные сроки выполнения работ. Также Антон Николаевич проинспектировал работы по благоустройству территории Центральной районной библиотеки. Внутри здания основные работы завершены, сейчас идет благоустройство прилегающей территории фасада. Глава округа лично проконтролировал ход работ, укладку плитки у крыльца и вокруг здания, монтаж водоотводных лотков и оштукатуривание цоколя. Контроль сроков и качества благоустройства будет продолжен до полного завершения. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев вчера поздравил со столетним юбилеем Наталью Ивановну Соколову. Несовершеннолетний узник фашистских концлагерей, ветеран труда, труженик тыла и участник Великой Отечественной войны, Наталья Ивановна принадлежит к великому поколению победителей. За этой биографией стоит огромная сила воли и история нашей страны. Глава выразил искренние пожелания Наталье Ивановне, пожелав здоровья и долгих лет. Детская площадка на Горном систематически подвергается актам вандализма. Позавчера там вновь зафиксированы случаи порчи имущества, повреждены качели и скамейка. Подобные действия не просто портят внешний вид площадки, а они лишают детей возможности играть на новом оборудовании, а жителей комфортного отдыха. Напоминаем, что умышленная порча муниципального имущества влечет за собой административную ответственность согласно законодательству. Восстановительные работы будут выполнены в ближайшее время силами МБУ УКХ. Пожалуйста, следите за сохранностью площадки, не ломайте оборудование сами и объясняйте детям правила безопасности во время игр. Давайте вместе сохраним благоустройство города. 16 августа на лыжероллерной трассе города Десногорска прошло открытое первенство, в которое участвовали спортсмены из Сафоновской спортивной школы. Среди девочек 2013 года рождения и младше на дистанции 2,5 километра первое место заняла Диана Зюзина, третье место у Вики Бобровой и Кати Ивановой. Среди юношей 2011-2012 годов рождения на дистанции 7,5 километра второе место у Егора Жукова. Настоящий фурор произвели девушки 2011-2012 годов рождения на дистанции 5 километров, заняв весь пьедестал почета. Первое место Кристина Фролова, второе Вероника Афанасьева, третье Алевтина Шушуева. Наши поздравления. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, осадков не ожидается, ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду, вечером слабое давление будет расти 735 миллиметров, а днем воздух прогреется до плюс 19 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 22 августа. Мелехово, Талиш, Вознесенская, Давидова пустынь, музей-усадьба Антона Павловича Чехова, уютная атмосфера Мелехова, праздник трех спасов, святой источник в Талише и посещение Вознесенской, Давидовой пустыни. Стоимость от 6450 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 8 48 144 427 02 411 57 и 414 93. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 9 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Изменения в транспортном законодательстве вступят в силу с 1 сентября 2026 года, об этом сообщило Министерство транспорта Российской Федерации. С этого дня билеты на электрички можно будет вернуть как через интернет, так и через кассу. Пассажирам поездов дальнего следования необходимо будет уведомить об изменениях условий поездки. Места для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья в первую очередь смогут получить люди, использующие кресло-коляски. Кроме того, закреплены требования к предоставлению помощи маломобильным пассажирам в аэропортах и на борту самолетов. Брак перестал быть приоритетом для зумеров. Количество свадеб среди россиян в возрасте 18-24 лет сократилось почти вдвое по сравнению с уровнем 20-летней давности, сообщает Росстат. В 2000 году брак зарегистрировали 403 тысячи мужчин и 511 тысяч женщин в возрастной категории до 24 лет. К 2023 году эти показатели упали до 181 тысячи и 288 тысяч соответственно. Общая структура браков сместилась в сторону более старших групп. Самой популярной стала категория от 25 до 34 лет. Число женихов в этом возрасте выросло на 30%, а невест на 54% по сравнению с нулевыми. Клинические психологи связали наметившуюся тенденцию с изменением восприятия собственной зрелости среди представителей нынешнего поколения молодежи. И в завершении выпуска. Возвращение в рабочий ритм после отпуска обычно занимает от 3 до 7 дней. Облегчить этот период помогут 2 свободных дня между путешествием и выходом на работу, рассказал газете «Ру» бизнес-эксперт Дмитрий Трипольский. Постотпускной синдром – не лень и не каприз, а естественная реакция на смену ритма жизни, отметил эксперт. Он посоветовал возвращаться из поездки не менее чем за 48 часов до начала работы. За это время можно восстановить привычный рацион и постепенно сдвинуть время сна и пробуждения на 30-40 минут в сторону рабочего графика. При этом заранее просматривать накопившуюся почту и рабочие чаты не стоит. Это может вызвать тревогу и испортить последние дни отдыха, рекомендовал специалист. В первый рабочий день эксперт посоветовал разобрать входящее сообщение, составить список задач и коротко обсудить с коллегами произошедшее за время отсутствия. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радио «Инфинити».

0: реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Языковая студия «Про-английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Начальник кормоцеха, тракторист-машинист и ветеринарный врач-ортопед. Зарплата 120 тысяч рублей. Водитель погрузчика, ветеринарный врач, зоотехник, механик по техобслуживанию транспорта и инженер-программист. Заработная плата 100 тысяч рублей. Водитель грузового транспорта и механик-электрик. Зарплата 90 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Оператор машинного доения и специалист по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Водитель категории С, бухгалтер, озеленитель и подсобный рабочий 60 тысяч рублей. Также требуется оператор по искусственному осеменению животных 115 тысяч рублей, тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч, электромонтер 77 тысяч, повар 50 тысяч, диспетчер 55 тысяч и уборщица 40 тысяч рублей. Зарплата руководителей подразделений и некоторых специалистов обсуждается индивидуально. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
4: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Радио Инфинити».

0: подача рекламы сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, которые катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки.

0: мангальные зоны от 15 до 18 тысяч, беседки от 13 тысяч, качели от 10 до 15, распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Инфинити.

0: Вам желаем в этот день счастья, мира, радости и здоровья и успехов, а плодам лишь сладости. Сегодня яблочный спас. С праздником вас!
1: Радио Инфинити.

0: Смоленской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет. Программа «Альтернатива» каждую среду с 8 до 9 вечера.

0: подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Детейлинг-студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные – по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
2: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: Неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Музыка бывает разной. Программа «Альтернатива».

0: предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 20 по 24 августа Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк Рускеала, Петергоф. Едем на большом автобусе из Драгобужа. 22 августа Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа 2 дня и 1 ночь аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк и дельфинарий. 23 августа Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 29 августа Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». 5 сентября аквакомплекс «Лужники», 5 часов терм и водных горок. 6 сентября остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. С 12 по 13 сентября Минск, замки Мира и Несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня города Минска. 12 сентября остров мечты, парк развлечений, в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуж» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуж Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Смоленской области 21 час.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В четверг, 20 августа, ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут дожди. Ветер южный, юго-западный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Давление будет падать 738 миллиметров. Температура ночью 9-11, а днем 18-20 градусов тепла. В пятницу, 21 августа, переменная облачность, без осадков, и днем до плюс 20. В субботу днем пройдут дожди, возможны грозы, и также до плюс 20. В воскресенье без осадков и до плюс 21. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники. Аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. 9-27-82. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-1039, 8-48-144, 4-27-02, 4-11-57 и 4-14-93. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Стоимость от 14 950 рублей. 22 августа ВДНХ плюс шоу «Русалочка». Трансфер 4,5 тысячи рублей. Трансфер плюс шоу от 6 650. 23 августа Тверь плюс Сталь. Новинка сезона 5980 рублей. 29 августа Флёново. Места ограничены, бронируйте заранее. Подарите себе день отдыха, впечатлений и красивых воспоминаний. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

Радиостанция «Инфинити».

0: ваш товар должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнеднепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.

0: реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье.

до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.

0: Радиостанция «Инфинити».
1: Вырезал ракету из картона, строгим тоном произнес: вези меня в Сидней, Сидней, Сидней. Это где-то в Австралии. Я троечник, я слышал на Discovery про этот населенный пункт. Внутренние голоса меня не поправили, тоже не сильны в географии, но значит все правильно.

беда с холода, в дом заходят валенки, смотрят глазки честные, доверится с трудом. Тихая история закипает в чайнике, и страшно даже думать.

А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку,

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.